0: Как раз наоборот. Из истории болезни видно, что товарищ Мао Цзэдун тяжело болел в течение последнего месяца. Вплоть до вчерашнего дня ситуация была крайне тяжелая. И что же? Сегодня мы сделали полное его обследование. Пациент практически здоров, только легкая усталость. Как такое могло быть, что тяжело больной пациент выздоровел так быстро? Либо ошибка в вашей истории болезни, либо ошибка в нашем обследовании.
1: 他的意思是说呀, 他也搞不明白, 主席的身体, 为什么恢复得这么快?
2: 阿乐福同志, 你放心, 病历没有问题, 同样, 你们的检查也不会有问题。
0: В чем же тогда дело?
2: 因为你不了解毛泽东, 他这个人啊, 历来是以意志 保全身体，只要他高兴，什么病都会烟消云散。<笑>